0: radiourile sunt la fel?
1: La fel?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Simți muzica.
0: Simți diferența.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.